0: Думаем о суше.
1: О, да!
0: Что безбедно, моя для сега?
2: Что теря ножки день без умора, аж
0: ты стану прочу, чей сам час без дар.
2: Благодаря, благодаря! О, благодаря! И я с тобой!